0: Это ГД Антонов Бюро 7096, Flight Level 160, inbound to Z-Rock.
1: Shannon Control, W-Ranok, radar contact.
0: W-Ranok, Antonov 7096, W-Ranok.